капитан, капитан, потяните. Только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган.